0: 21-12.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, drodzy przyjaciele.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
8: Multikulturnoto, multidobronamereneto, но не е мултиприемливото предаване.
9: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
10: Ама той... той не е...
11: По принцип да. По принцип да.
8: Пришелецът 21-12. Тук.
12: Привет, дорогие друзья.
8: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.